тугу сумин аллеқэрлугу аммалусаққаани силатэттинни икаасимажа парпараумиман умиангаин тайку умиангаунера хатталаумажавун инюшанаугангин кию кийуммин ааққиссорсималлуна кийуммингилаа кийугалааллугу кийууллугу авалуқарлугу натэқэрлугу макуа акуннигит аммажуттиаммақиугалуарсулин кисингмин угюмиллуунниин амактауллуни табба умиангаунераттауллуни синаасиортуниллу умиагиангуорлуни аммалу тикиутижаужагаангамин икаарсималерпорлутин тааккуа апутиин калериитисимажуин икаан ааққиттаусимажун портусисимангмата нериулуаму табба манертаанна икилиммаксааллараарсугу орсумин аллеққерлугу таккиунга икаармун илиллугу уннуккут таарторулуулертиллугу таққиқангатиллугу аггунгаанга таманна оқуутерлугу икуматиттивасаарпортугуллуунни нериулуамун тикинниарнингинна қаажимангиккалуарлута табба асуилаа қимминиллертоқарман исерсиматиллута такулаттукаортоқасуллута масуила тикиттуалуулутту таймааппивоккатта қиммитайкуа қаажимма тигивалаоқаттику тикилаттунут тусаалегаангамиллу миаггуасуунгуллути аммалунаалагиақаттарпасуунгуллута нериулуаму тайманна маккутту тигуни виарсаатигун пивалаортугун таббани қармао илуани оққуйумиаттиарсута оққуйумиаттиалерсута силаллу ниллатуккалуартиллугу уккиун иллугиаву тайманна оққууллугу қариарсеқарсу килуллеқартоқ иллуқатигиивиойоқ иманна иллугивалаортаму табба сикуқатаартиллугу аниэқалаппалаумигатта амақуилақасу пиккалуамуллу сикуқатаар таманна манеқауллуни уллажагвиттиаваасиунгумман аниэқалерлута табба уллаа уннуккун аниэқалерлута иқиангуқулуғаангатта ангеқааллута қармаму табунга исиллапигаангатта қаумамеэқаалунга қаумангуатуттинна қуллииннақулумулли икумагами қаумайуалуйуссиомиттиугалуа аммалуунни тааккуа иннаин анаанавун таббани иллумииттун пулаартигиягаангамин униккааҕасаужартун аммалу илагииннэрминнин илагияминнилу инуугатааттугиннэрниллу пиғуғиртуниллу тамаккунига униккаусеқаужартун таиманна қауживалаортақалуакка иққауманиакулулаунгиннакин укуа илагиявун укуа илагииттун иманна қаужималаунгитаккалуунниин кисиани таббауна униккаартуни тусаатиллунга имматтиакулу имматтиакулуунераиллуни униккаартуқартиллугу иққарсақалуарлунга таанна анаанагу пилуангуартуми таиманна уқаусеқартиллугу иққарсақалуарлунга увагали қаужилаунгисаннин уқаусеқарлуни апекилаусималламмариккама таиманна қаужилаунгисаннин имматтиакулуунеқартанганин тусаалермигама қаужилаунгиннакку таанна униккаартанга қаужилаунгиннакку апекилерлугу наниитиллунгали қаужеқатаулеу тувиниунгуақалақалуақама имматтиакулуунган наниитиллунгали питақангикулуртиллутилли усиуммалу имматтиакулу таинна пуигунгилламмақалулаарсимаяға имматтиакулуунеқартанга апекигалуартугу қаажилаунгисақалинна имматтиакулуугалуартиллугу наниитиллунгали питақангикулуртиллутилли уайсунаамма иммақаллаалу
tai meillä jättyä ruudumaan.

уустум магаалути кивианартуалумми кангалимааккут иммакаалуна синиггалиммариксут иллуунни аксеруннэрму пииннаарлимаатти амин аангласиппалерсаангмата таккулли мааннои илаани утэнгааккут кайжаасиннератуна сингуммагалертигут аксеруннагиннэрсаммагаалуурму тассаманами сивулерива лавтабиниттинни таманна амма пиджитигкканалаартера аван тарэ акиани тамаматики каттармата калин катиаруана катиаруанаарсимаг иммакаарни пеккангаалуммартуллуунни сиккитууккут сиккиермун моолусайкмун кримаксимун исуктуллу канатуиннартаканнарасукаттарсаммата мааннунали тоойгут таймайлоортуннаата нунаву таймайлоориартурвиутуиннарсуна нагминерлу таймайлоорвигинатиго сиокай максикуртуммагаалунгисууле калаугатта аарнисунниккут канатуинна оомарнисунниккут тамана пиллуго иниокатгигиттигут канарлу туман нунагинеқартаву атулеорлаву исмагиваллиалиларсимагакку асуилаагло тамана ингеқанерилаарпара нунали тоойи пиджутилугит ингеқаниарама асуилаагло такана тики такарматикиккатта қаанаама тамана тунгасуттоожитигиммагалаарпуу катималлутигдунеқ хатгигутгиоллута опоктоориарами канатау канатамин нунагатта асианин амматтортамаанга канатамин канатаунгиттумуаратта тамана пулаарна тукеқалаарма таматуммига кисиане аксеруннартуммариалуортугула утилертиллута каппианартуммариалуоқаттарсунлу канниттуммариуллута икеррани таллугут оппакисугуннараттигу тамаанга хикертаалуммит суккалиттиартиллута икеррамаққу амма аввангани икеррани илавана ингеқалаортугу таассумана малиалу иттутуалу кана иттутуртуалу терсертуммариалу луна имагулуарин аглаауатуп кисертаалуннеқат умеавулу саннеқаттарто каасигиннеқарунниарсималу уваавуллу айулерсутисааяаюннаалиллу тисааюннеқалуарсути иллитангата илуаниттугулуат илааттаманна аксеруннеқиммарилаартабу таймайлорнерилаартабу нунаиттоқай диджитинасуарлугит таввуга уникаарна туиннартера уникаа тэва уникаарна туиннарпара уме ангио ангиунгиттору 24 and a half лохсмигуро 25 кисен кисен 25 and a half голо туигусмадарами колеқарту илайннага иллага колеқангиллуни амма колеқиннеқарсуни таппаан қаананингаарли акоқаттоорсуваллунга илаккалу умеавул иннерпаллеюалуоқаттарума иммактарнэрмуорасигиллугу ила малинмуорасигиллугу сунарува суллулинга утерпаллея имаана кувиваллеяриақарту сиггисимайувиниуллуни сунарува лиглисаарпаллера суттагани умеа иннерпаллеяллуни таакко қалуиикка қалуваллеяигияакка наглиннақаттартуммариалуормат ангоммат насивиақарсуиллу амма суттайна суккалуарума анориумун анорсуппияоқаттарсута суттай суккалигуттару пиунерсаугалуарсуна кисиани умеа иннерпаллеяйуммариалу каттарсуналу тайманна илорсимайугут нумааналунгиттугулуа кисиани тайннатуа таввунга кикертаалу тикиннасуннерилертавут таваанга таллугумма тайннатуа маллернеқалаорпу катигани пигиарсугу пенсоорусит пингасут илақалаоққуртут исуманалуортугулуа наунаққулуунгитторлу уллуни пингасуни ингеқаиннарлута таунунга тикиттуналаортугут таммауққангиллуталу аммау таксертуалунгиппат пенсоорусуппу такканиммилугу канон пенсоорусимақу илақатуиннарлугу тауна уллерсимагиалауруартугут кисиани таксертуалуоқаттарсуна такуксауннақартангиссаналу таймайннингана таана акунуиджи тигилаортугун акуни икеррат оқоосоқ қайоқ илавин тамаун икеарасилоортугу ила илавайнаулуунгиттугулуат тамаун тикиннасунгитуиннарпут акеараалутта ассума угатигаанган тоовуга тикиннасунгитуиннарпут икерра илаволоорсимайин малле ла малиалу анориалу персур пасаарами аммалу маунааккиннериақарилуарсута умеа ааққиттарасимун кана ааққиттиттарасимун сагуруартаалугигаттигу амма сагулугу аггуриақалерсугу таймайлоорсимайувун пиггарнарагит пиггарнагиттеортугуерла аслимаанга иилоораалу тикиттиарналаортугут таисимаалу имавиммариалугулуарами тауна малиқалаунгитта ингиули кангиттиартурлуни кисиана сикулиалуоқаттоорту иланга сикумуллу айуликаиннарсимақаттарсута
amma taksiqtu mataksiinnaa yallagiman law matassumanan